0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

Это, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Я тебе очень рад. Привет, дорогой, здравствуй. Раз мы все собрались на земле здесь, значит, все началось классно. Пленки на съемку у нас немного, всего на рубль. Режиссеры группа давно нами

Постарайся не сбиться с пути, не найти тех, с кем хочешь жить. А вообще можно просто играть, здесь всегда кто во что гораст.

0: Наше радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255? 45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

0: Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это навсегда. Наше радио. Проверено время.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина!
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Вкратце средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Бёрк.

серый, серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
6: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
7: Без возрастных ограничений. 2026 год.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
10: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио» — это навсегда.

очнулся, завыл, залаял, замычал, напился, протрезвел, умылся.

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

в России.

тише послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише,

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Калина.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: 255? 45? 55!
8: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 635 украинских беспилотников уничтожили силы ПВО над российскими регионами минувшей ночью, передает Минобороны. Эта атака стала одной из самых массированных с начала года. В результате налета беспилотников 2 человека погибли в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Также несколько человек пострадали в Саратове из-за попадания летательного аппарата в многоквартирный дом. Кроме того, ВСУ ударили дронами по складу Wildberries в Самарской области. На объекте возник пожар. Предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Российская армия минувшей ночью ударила по украинским портам и судам, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В Черном море российские войска поразили сухогруз с военным имуществом. Был нанесен удар по резервуарам с горючим для ВСУ в порту Одессы. В порту Николаева целью стал морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Взрыв произошел в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Погибли 5, более 20 человек ранены. По данным Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Предварительно в заведение его попыталась пронести одна из погибших. Также скончался не пустивший ее в здание охранник и один из посетителей. Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила. Устройство было заряжено металлическими шариками, что привело к большому количеству пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте, уточняя сайт Национальной службы новостей. Дональд Трамп отказался от запланированного мощного удара по Ирану. Американский лидер сообщил, что Исламская Республика и другие ближневосточные страны призвали США воздержаться от атак, так как контуры сделки между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы. Они включают открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, добавил президент США. Ранее американские СМИ писали, что Трамп распорядился провести новую массированную атаку на Иран. Операцию планировали начать в эти выходные и вести в течение нескольких дней. Скончался американский актер Винсент Пасторе, наиболее известный по сериалу «Клан Сопрано». Он ушел из жизни в возрасте 80 лет. Тело актера обнаружили в его доме в Нью-Йорке 1 августа. До этого он несколько дней не выходил на связь. Пасторе также снимался в фильмах «Славные парни», «Пробуждение», «Путь Карлито», «Револьвер» и других, а также принимал участие в различных телешоу. Автор созданных с помощью нейросети изображений «Мона Лиза с вином» и «Статуя свободы с вином» не смог добиться защиты авторских прав на них. Московский суд отказался признать творчеством сгенерированный искусственным интеллектом контент. В решении создания данных изображений признали техническим процессом, а не творчеством. По мнению суда, использованные в данных картинках идеи не отличаются новизной и часто применяются в искусстве и медиа. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-770-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
7: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
9: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили десантников и ветеранов крылатой пехоты с Днем воздушно-десантных войск. В обращении подчеркивается, что служба ВДВ соотносится с исключительно мужеством, силой и умением, а девиз «Никто кроме нас» означает выполнение задач особой важности. Отмечается, что Воронежская земля стала местом для самого первого десанта в истории страны, поэтому областной центр по праву считается родиной ВДВ. Первые лица региона поблагодарили ветеранов за пример ратной доблести действующих десантников за верность традициям и героизм в ходе СВО. Александр Гусев и Юрий Матузов пожелали десантникам крепости духа, оптимизма и благополучия в семьях. В этом году Юго-Восточная железная дорога отмечает 160-летие, и на протяжении своей истории она служила важнейшей магистралью, соединяющей регионы европейской части России. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что эта профессия требует выдержки и чувства ответственности. От работников отрасли зависит безопасность движения, комфорт пассажиров и сохранность груза. Особо отмечена роль ЮВЖД как стратегического партнера в ключевых вопросах развития Воронежской области. Спасибо за круглосуточный труд, самоотдачу, энергию, способную приводить движение поезда, подчеркнули глава области и спикер облдумы, пожелав железнодорожникам здоровья, семейного счастья и доброго пути. Новостям недели. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура, построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога от Чесменка-Песковатка-Большой Марты. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатории, поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере на 11 миллионов. В Равонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. В учебных заведениях открыты парты героя и мемориальные доски. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Это были новости недели.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сожалению.
1: Наша реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили десантников и ветеранов крылатой пехоты с днем воздушно-десантных войск. В обращении подчеркивается, что служба ВДВ соотносится с исключительным мужеством, силой и умением, а девиз «Никто кроме нас» означает выполнение задач особой важности. Отмечается, что Воронежская земля стала местом для самого первого десанта в истории страны, поэтому областной центр по праву считается родиной ВДВ. Первые лица региона поблагодарили ветеранов за примеры ратной доблести действующих десантников за верность традициям и героизм в ходе СВО. Александр Гусев и Юрий Матузов пожелали десантникам крепости духа, оптимизма и благополучия в семьях. В этом году Юго-Восточная железная дорога отмечает 160-летие, и на протяжении своей истории она служила важнейшей магистралью, соединяющей регионы европейской части России. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что эта профессия требует выдержки и чувства ответственности, а от работников отрасли зависит безопасность движения, комфорт пассажиров и сохранность груза. Особо отмечена роль ЮВЖД как стратегического партнера в ключевых вопросах развития Воронежской области. Спасибо за круглосуточный труд, самоотдачу, энергию, способную приводить движение поезда, подчеркнули глава области и спикер облдумы, пожелав железнодорожникам здоровья, семейного счастья и доброго пути. Новостям недели. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога от Чесменка-Песковатка Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатории, поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере на 11 миллионов. В Равонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. В учебных заведениях открыты парты героя и мемориальные доски. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем. Выходной. Выходной на нашем. С Леной Полихановой.
4: Всем привет и доброго дня. Ну что, ждали погожие деньки и дождались-таки. Вот она пришла, пора жаловаться на жару. А то лето проходит, а мы еще не успели соскучиться по осенней прохладе. Наверстываем, прогреваем косточки, принимаем солнечные ванны и водные процедуры. Август стартовал. И промчится, как это всегда бывает, как скоростной поезд. Так что давайте попытаемся прокатиться на нем весело и в правильном направлении.

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

0: До скорой встречи.
1: Реклама на 107FM.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется предупреждение, необходимо заказать специалиста.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: 2 августа у нас сегодня, и это день с сильным характером и множеством настроений сразу. Ну, во-первых, сегодня день воздушно-десантных войск, ВДВ, проще говоря. 2 августа 1930 года на учениях под Воронежем впервые высадили воздушный десант 12 парашютистов. После этих маневров эксперты поняли необходимость формирования такого вот вида военных сил. В итоге уже через год буквально в Советском Союзе были сформированы первые десантные части. С этого прыжка и ведут отсчет воздушно-десантные войска. А дата стала профессиональным праздником десантников СССР, ну а затем и России. Говоря об истории крылатого десанта, нельзя не упомянуть о Василии Маргелове, дяде Васе. Ведь сами десантники часто расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи». Василий Маргелов возглавлял ВДВ больше 20 лет. Именно Маргелов сделал десантников такими, какими они являются в настоящее время. И более того, благодаря ему у десантников появились тельняшки и голубые береты, а также именно он научил своих подопечных десантироваться сразу в боевых машинах. В общем, сегодня чествуем элиту российской армии.

во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею и живу. Стараюсь, как

знал и принял давно, что не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни,

всегда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя

0: проверенным временем.
1: 2 августа Православная Церковь чтит пророка Илью, одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Это самый популярный в России ветхозаветный пророк, его почитают даже неправославные люди. В народе день так и зовут, Ильин день, и связано с ним великое множество примет. Говорили, Илья лет кончает, жито начинает. Считалось, что после Ильина дня вода становится холодной, купаться уже нельзя, а погода потихоньку поворачивает к осени. Но, судя по нынешней погоде, у нас в этом году самый что ни на есть летний, вот этот вот самый разворот. В народе пророк называют Илья грозный, громобой, держатель гроз, громовержец, Илья немилостливый, Илья сердитый. Да, грозы нам тоже обещают, буквально через несколько дней вернуться к нам тоже. В общем, Ильин день воспринимался раньше как такой рубежный праздник, он обозначал границу лета и осени. И это, в общем-то, объяснимо и в наши дни, ведь до календарной осени осталось всего 29 дней.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Young, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Илья Леонидович Кнубингов, более известный как Илья Черт, музыкант, автор песен, лидер группы «Пилот», отмечает 2 августа день рождения. 54 года исполняет сегодня распрекрасному музыканту. За свою жизнь Илья Кнубингов выдал на гора, конечно, огромное количество песен. Группе «Пилот» уже 29 лет, и она выпускает активно по сей день и пластинки, и сами выступают. 14 студийных альбомов, последний «Тык-дым» в 22 году вышел. Ну и главная, наверное, такая положительная черта группы «Пилот» состоит в том, что музыканты никогда не выпускают однообразные альбомы. Их стиль, хотя, конечно, и остается узнаваемым, но всегда это что-то необычное, это такое что-то неординарное. Илья сам Кнубингов говорит, что лично для него группа «Пилот» — это способ разговаривать с людьми. Есть люди, мысли которых и мировоззрение схожи с моими, поэтому я как бы ищу своих в этой цивилизации. Как говорил доктор Снаут в известном фильме «Солярис», человеку нужен человек. Помнится, Илья Кнубингов, будучи в Воронеже, с концертом заглядывал и к нам в гости, в нашу студию, и беседа получилась прям очень позитивной и такой энергичной, что ли. Так что с удовольствием поздравляю Илью с днем рождения. Ну и дай бог, конечно же, чтобы радовал нас дальше своим творчеством.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Информационные технологии, медицина и аграрные специальности стали самыми востребованными у воронежских абитуриентов в этом году, рассказала на прошедшей неделе министр образования Воронежской области Наталья Сологубова. Наши вузы уже приняли почти 43 тысячи заявлений. Между тем, Министерство образования и науки России опубликовало топ-10 городов, вузы которых пользовались наибольшей популярностью поступающих. В список вошли, понятное дело, Москва и Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск. В Воронеж в топ-10 не попал, но мы-то знаем, что наш город один из самых студенческих, и это сейчас на улице такое летнее затишье. Уже через месяц новое поколение первокурсников примкнет к студенчеству, и 31 августа, 1 сентября утром в автобусах, а вечером на центральных улицах будет уже не протолкнуться. Пока радуемся финальному летнему месяцу и желаем абитуриентам поступить на выбранные специальности.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: И тянутся города, и я, в каждом из них бывал нас.
7: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
8: Без возрастных ограничений. 2026 год.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре. 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
10: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
12: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили десантников и ветеранов крылатой пехоты с днем воздушно-десантных войск. В обращении подчеркивается, что служба ВДВ соотносится с исключительным мужеством, силой и умением, а девиз «Никто кроме нас» означает выполнение задач особой важности. Отмечается, что Воронежская земля стала местом для самого первого десанта в истории страны, поэтому областной центр по праву считается родиной ВДВ. Первые лица региона поблагодарили ветеранов за примеры ратной доблести действующих десантников за верность традициям и героизм в ходе СВО. Александр Гусев и Юрий Матузов пожелали десантникам крепости духа, оптимизма и благополучия в семьях. В этом году Юго-Восточная железная дорога отмечает 160-летие, и на протяжении своей истории она служила важнейшей магистралью, соединяющей регионы европейской части России. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что эта профессия требует выдержки и чувства ответственности, а от работников отрасли зависит безопасность движения, комфорт пассажиров и сохранность груза. Особо отмечена роль ЮВЖД как стратегического партнера в ключевых вопросах развития Воронежской области. Спасибо за круглосуточный труд, самоотдачу, энергию, способную приводить в движение поезда, подчеркнули глава области и спикер облдумы, пожелав железнодорожникам здоровья, семейного счастья и доброго пути. Новостям недели. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога от Чесменка-Песковатка-Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатории, поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере на 11 миллионов. В Равонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. В учебных заведениях открыты парты героя и мемориальные доски. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем. Выходной. Выходной на нашем. С Леной Полихановой.
4: Это 14 часов и почти 4 минуты в Воронеже. Это значит, что мы с вами движемся в следующий музыкальный час. Ну, а если вы движетесь прямо сейчас на автомобиле в сторону Москвы, то имейте в виду, что на выезде из Воронежа в этом направлении огромная-огромная пробка. Там столкнулись несколько автомобилей, и все встало. Да, как говорится, пробки на дорогах и пробки в баре. Но какова разница? Ладно, полетели в следующий час. Сейчас.

0: Наше радио.
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473. Выходной на наш.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Так, рассказываю. Ну, конечно, давайте вот признаемся, что у каждого из нас есть знакомые от одного воспоминания, у которых такой нервный тик случается. Но самая большая жуть заключается в том, что таких людей сотни тысяч, и каждый из них наделен какой-нибудь раздражающей привычкой. В сети, в общем, выяснили, кто, какие люди раздражают больше всего. И вот список вот такой вот получился. Первое, любители включать видео на полной громкости в общественном транспорте. Да? Ну, в общем, конечно же, да. Те, кто не прикрывает рот во время кашля. Ну, тут само собой. Посетители магазинов, которые оставляют тележки в случайных местах. Люди, которые вместо того, чтобы просто наслаждаться концертом, следят за ним через экран смартфона. Ой, да-да-да, согласна. Но, с другой стороны, хочется же иногда что-нибудь подснять. Ну, давайте только вот коротенько. Люди, выкладывающие видео, на которых они плачут, и те, кто судит других людей по их знаку зодиака. Ой, ну, надеюсь, никто из тех, кто меня сейчас слышит, не попал в этот список ни по одному пункту.

Нумерологи вскрыли генетический код лидеров. В общем, если в вашем паспорте красуется 1, 10, 19 или 28 число в качестве даты рождения, ну, поздравляю, вы прирожденный лидер, у вас стальной характер, не бойтесь рисковать, берете на себя ответственность и часто становитесь ориентиром для других. Ну, а у тех, кому лидерские качества на голову не упали вместе с датой рождения, всегда есть выбор, да, стать лидером назло календарю. Или нафиг, это все не надо, и так хорошо.

0: Наша реклама.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Выходной на нашем.

0: радио. Проверено временем.
1: Для спасения утопающих придумали специального робота. Его дизайн вдохновлен водоплавающим пауком. Источником вдохновения для такой спасательной машины стали пауки-рыболовы. Благодаря своим длинным конечностям и специальным гидрофобным волоскам на лапках они могут передвигаться по поверхности воды. И вот разработка специалистов из США и Китая перемещается, правда, она не на восьми, а на четырех конечностях. Но, как и паук-оригинал, робот тоже может передвигаться именно по поверхности воды, находить человека, которому требуется помощь, и вытаскивать его. Такого робота-спасателя уже протестировали в условиях бассейна, и сейчас ученые работают над его усовершенствованием, чтобы потом уже можно было, так сказать, в открытую воду выпускать. Вот видите, как человек-паук — это все киношное, а вот спасатель-робот-паук уже практически реальность.

Август – самый пьяный месяц в году, утверждает нарколог Марина Алексеева. А причина в том, что последний месяц лета ясно дает понять, что лето, а значит и отдых, заканчивается. Тут-то человек и осознает, что так не успел полноценно расслабиться, съездить в запланированные места и провести достаточно времени с близкими. Возникает желание наверстать упущенное, чаще встречаться с друзьями, ездить на дачи, устраивать всяческие вечеринки – в общем, провожать уходящее лето изо всех сил. Ну и практически каждое такое событие сопровождается алкоголем. Это называют синдромом недожитого лета. Ну что, августейшие особы, уже чувствуете первые, так сказать, признаки симптома недожитого лета? Не расстраиваемся, не пускаемся во все тяжкие. Надеемся, что у нас будет еще такой летний сентябрь. На этой будем считать, что оптимистичной ноте. Позвольте откланяться. С вами была Лена Плеханова. Всем добра и хорошего настроения.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление не

0: Между нормой геомагнитная обстановка спокойная.
1: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
2: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск. Президент назвал их людьми крепкой закалки с несгибаемым характером и силой духа, а также отметил их сплоченность и взаимовыручку. Российский лидер высоко оценил боевую работу десантников во время спецоперации. Также российских десантников с праздником поздравил глава Минобороны Андрей Белоусов. День воздушно-десантных войск ежегодно отмечают в России 2 августа. Рекордное число украинских дронов уничтожили за сутки средства противовоздушной обороны. Было сбито 1158 беспилотников самолетного типа, следует из данных Минобороны. До этого наибольшее число сбитых летательных аппаратов ВСУ фиксировалось 25 июля. Тогда средства ПВО обезвредили 1060 единиц. Ранее оборонное ведомство сообщало об отражении больше 600 беспилотных атак ВСУ над российскими регионами в ночь на 2 августа. Исключение Еврокомиссии и Меха Соболя из списка антироссийских санкций – это лицемерие. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он обратил внимание, что Евросоюз запрещает импорт из России необходимых для промышленности и повседневной жизни товаров, несмотря на сложности с поиском альтернативных поставщиков. При этом еврочиновники вернули возможность закупать материалы для изготовления предметов роскоши, стоимость которых может достигать 100 тысяч евро. Соболиный мех включили в перечень запрещенных для импорта российских товаров в апреле. Однако уже в конце июля шкурки этих животных убрали из санкционного списка по просьбе Италии и Греции. Собак можно будет перевозить в салоне такси при наличии намордника, поводка и подстилки. Это следует из обновленных Минтрансом правил провоза животных и багажа в автотранспорте и такси, которые вступят в силу 1 сентября. Кроме того, приказ ведомства разрешает провоз мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Документ разрешает таксопаркам устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения на ручной клади. При этом она не должна загрязнять или повреждать имущество или ограничивать обзор водителю. Также в правилах закреплено право инвалидов на бесплатный провоз кресел-колясок. В Москве продолжается замена ветхого жилого фонда. Дом по программе «Реновация» построят на Касимовской улице в столице. О согласовании проекта сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Новостройка будет состоять из двух секций, вместит 208 квартир. Жилье сдадут полностью готовым к заселению, с отделкой, сантехникой и остекленными лоджиями. В новостройке предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных граждан. В вестибюлях разместят колясочные помещения для консьержей. Прилегающая территория будет озеленена и благоустроена. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

открылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

Вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем, уничтожаешь формулы и числа.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили десантников и ветеранов крылатой пехоты с Днем воздушно-десантных войск. В обращении подчеркивается, что служба ВДВ соотносится с исключительным мужеством, силой и умением, а девиз «Никто кроме нас» означает выполнение задач особой важности. Отмечается, что Воронежская земля стала местом для самого первого десанта в истории страны, поэтому областной центр по праву считается родиной ВДВ. Первые лица региона поблагодарили ветеранов за примеры ратной доблести действующих десантников за верность традициям и героизм в ходе СВО. Александр Гусев и Юрий Матузов пожелали десантникам крепости духа, оптимизма и благополучия в семьях. В этом году Юго-Восточная железная дорога отмечает 160-летие, и на протяжении своей истории она служила важнейшей магистралью, соединяющей регионы европейской части России. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что эта профессия требует выдержки и чувства ответственности. От работников отрасли зависит безопасность движения, комфорт пассажиров и сохранность груза. Особо отмечена роль ЮВЖД как стратегического партнера в ключевых вопросах развития Воронежской области. Спасибо за круглосуточный труд, самоотдачу, энергию, способную приводить движение поезда, подчеркнули глава области и спикер облдумы, пожелав железнодорожникам здоровья, семейного счастья и доброго пути. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога от Чесменка-Песковатка-Большой Мартын. Отремонтировано несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатории, поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере на 11 миллионов. В Равонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. В учебных заведениях открыты парты героя и мемориальные доски. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Это были новости недели.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы.

0: материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В Обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
1: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Боевой украинский дрон поразил соединяющую энергоблоки Запорожской атомной электростанции галерею минувшей ночью. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, удар был нанесен в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. Взрыва не произошло. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет. Администрация станции проинформировала сотрудников Международного агентства по атомной энергии о случившемся. Лихачев указал на ежедневные обстрелы станции ее города-спутника Энергодар со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что атаки в непосредственной близости от критических объектов ЗАЭС создают риски для ядерной безопасности. В июле Европа снизила импорт сжиженного природного газа до минимального объема почти за 2 года. Как следует из данных Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры, поставки энергоресурсов в газотранспортную сеть Евросоюза снизились на 26%. Показатель составил менее 8,5 миллиардов кубометров. Наибольший объем закупок СПГ странами Европы фиксировался в марте. После этого они начали ежемесячно сокращать импорт. Армения может лишиться более 80% доходов от экспорта абрикосов без российского рынка. Как следует из данных национальных статслужб, по итогам прошлого года доход республики от поставок этих фруктов в другие страны превысил 12 миллионов долларов. Из них более 10 миллионов принес экспорт в Россию. Другие импортеры армянских абрикосов – это Грузия, Белоруссия и Объединенные Арабские Эмираты. В начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов из Армении на фоне участившихся случаев нарушений при поставках. Мера затронула в том числе абрикосы. Минпросвещение подготовило обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в школах на предстоящий учебный год. В них вошли 9 курсов, среди которых разговоры о важном «Россия. Мои горизонты», «Орлята России» и другие. Ведомство также направило школам шаблоны курсов из рекомендуемого перечня. В документе указано, что их список образовательные организации определяют самостоятельно, исходя из материально-технического обеспечения, кадрового состава, профилей обучения и других факторов. В Юнармии заявили о росте популярности движения. Начальник главного штаба организации «Герой России» Владислав Головин сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Дагестана. Для молодежи республики разработают образовательные программы и создадут условия для освоения военно-прикладных навыков. Соглашение подписали во время визита Головина в Каспийск, где проходила межрегиональная военно-спортивная игра «Юнфлот». Ранее Головин указывал на важность развития системы наставничества в России. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле – современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-7003-89598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.

0: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: И вот лето приблизилось вплотную. Оно приблизилось. И нужно уже что-то решать. Потому что нельзя уже дальше тянуть. С планами на лето. Потому что лето надо как-то провести. Лето — это такое дело, которое нельзя вот так вот бросить и просто прожить все лето. А вы как? Его надо обязательно провести как-то. Нельзя же просто так остаться в городе, даже если хочется остаться в городе, потому что лето нужно провести, когда дело серьезно. И вот оно приблизилось, и нельзя уже дальше тянуть. Нужно определяться. А потом вы смотрите разные путевки, разные варианты, разные предложения, потому что турки, греки, испанцы, они все ждут. Они уже навыращивали разных апельсинов, бананов, разных животных, чтобы убить и накормить вас ими. И наловили рыбы, и построили гостиницы, и все это вас ждет. И вы выбираете, по вашему мнению,

волне. Первый день вы такой белый, дряблый, еще некрасивый. И в первый же день вы, конечно же, сгорели, и потом мазали на себя много-много разных кремов. Но через неделю вы бронзовый и чудесный.

знакомитесь с каким-то человеком из какого-то другого города, и он спрашивает вас: скажите, а за сколько вы купили свою путевку? И вы вдруг почему-то взяли и сказали ему сумму намного меньшую, чем реально заплатили. Зачем вы это сказали? Но человек явно расстроился, а вам стало приятно.

Лена, которая уплотнилась до двух недель вашего отпуска где-то. Оно заканчивается, и снова летите домой, домой. И все эти самолеты летят опять в те самые пределы, в те самые города и городки. И осень всех встречает уже в аэропорту. Она встречает дождиком, который бьет в иллюминатор и по крыльям самолета. И все те люди, которые совсем недавно плескались в волне, веселились и шумели, вдруг притихли и выстроились в проходе между креслами самолета и идут со своими пакетиками дьюти-фри к выходу. Но всех, всех встречают друзья, потому что у всех есть или должны быть такие друзья, которые никуда не ездят. И всех встречают в аэропорту на своих стареньких машинах. И такой друг везет вас, такой друг везет вас в город и рассказывает вам о тех проблемах, которые накопились за те две недели, в которые уложилась

снова придете на работу, ваши коллеги спросят вас, а где вы так загорали? И вы скажете, а они спросят, а как вы отдохнули? А вы скажете, супер. И все расстроятся, потому что никто из них не отдохнул супер. Да и вы тоже отдохнули не супер. Но вам так приятно огорчить коллег.

осень, с шашлыками, банями, кострами, от которых будет идти длинный-длинный белый

0: давить. Аккуратные первоклассники.
1: Наше радио. Так бьется сердце.
2: Наши новости.
3: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили десантников и ветеранов крылатой пехоты с днем воздушно-десантных войск. В обращении подчеркивается, что служба ВДВ соотносится с исключительным мужеством, силой и умением, а девиз «Никто кроме нас» означает выполнение задач особой важности. Отмечается, что Воронежская земля стала местом для самого первого десанта в истории страны, поэтому областной центр по праву считается родиной ВДВ. Первые лица региона поблагодарили ветеранов за примеры ратной доблести действующих десантников за верность традициям и героизм в ходе СВО. Александр Гусев и Юрий Матузов пожелали десантникам крепости духа, оптимизма и благополучия в семьях. В этом году Юго-Восточная железная дорога отмечает 160-летие, и на протяжении своей истории она служила важнейшей магистралью, соединяющей регионы европейской части России. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что эта профессия требует выдержки и чувства ответственности. От работников отрасли зависит безопасность движения, комфорт пассажиров и сохранность груза. Особо отмечена роль ЮВЖД как стратегического партнера в ключевых вопросах развития Воронежской области. Спасибо за круглосуточный труд, самоотдачу, энергию, способную приводить в движение поезда, подчеркнули глава области и спикер облдумы, пожелав железнодорожникам здоровья, семейного счастья и доброго пути. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога от Чесменка-Песковатка Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатории, поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере на 11 миллионов. В Равонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. В учебных заведениях открыты парты героя и мемориальные доски. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Это были новости недели.
1: Наше радио.

0: лучше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Быть оптимистом нынче моветон. Тебе удел ошибок уготован, а пессимист, он грамотно подкован. Он прав или приятно удивлен?
3: Добрый день, друзья. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Это наши все нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский. И
4: да.
3: Сегодня давайте мы этим воскресным вечером поговорим с вами на тему оптимизма и пессимизма.
4: Да.
3: Знаете, Ольга, я как чистокровный пессимист по жизни.
4: Я думала, сейчас будет какой-то камин-аут по поводу вашей национальности. Ну.
3: Нет, а что с моей национальностью не так?
4: Не знаю, Ленский.
3: Да.
4: Так, Ленский, какие есть варианты? Поляки, евреи?
3: Да.
4: Так, что, что из этого?
3: Пшешта по-польски. Так что все нормально.
4: Таки давайте додумайте сами.
3: Давайте додумайте сами. Будучи абсолютным пессимистом по жизни, я порой удивляюсь, что когда ты в жизни ожидаешь чего-то худшего, жизнь все равно делает так, что может быть еще хуже.
4: И в конце... все-таки так.
3: Все-таки так.
4: Вы все-таки в этом смысле такой пессимист.
3: Может быть, я латентный пессимизм, коли мы тут хотим каминг-ауты делать.
4: Вы знаете... Есть такая шутка как раз по этому поводу. Ну, знаешь, мне кажется, что уже хуже быть не может, говорит пессимист. Оптимист ему говорит, может.
3: Может, да. Вот в этом, слушай, ты знаешь, на самом деле я не могу сказать, как тебе сказать, я иногда пугаюсь радости. Я боюсь иногда радости. Может быть, это может быть связано с жизнью, там, с нашими проблемами, с нашей какой-то ситуацией, не только в стране.
4: А боишься в каком смысле, что ты сглазишь?
3: Нет, я как-то боюсь. Я не помню, как это быть счастливым. Я не помню, как это радоваться чему-то очень просто. Потому что ты постоянно что-то решаешь. Очень сильно выхолащивает тебя и творчески, и всячески, там, допустим, нужность ипотеки.
4: Вы не можете расслабиться.
3: Наверное, да. И поэтому я не могу расслабиться. Я не могу предположить, что можно приехать куда-то, плюнуть, забыв там еду, спальник, еще что-то, приехать и все равно классно взять и провести отпуск на природе.
4: По-детски.
3: Да. Вот нет какой-то беззаботности. Понимаешь, вот эти заботы, они почему-то поглощают. Воплощают наше счастье, нашу радость и наш оптимизм. Но я с надеждой смотрю на будущее, с надеждой.
4: Вы смотрите прямо на будущее, да?
3: На будущее, да.
4: Все смотрят в будущее,
3: потому что понимаю, что да, я все равно буду где-то рядом стоять, пока все будут счастливы, понимаете? Так уж как-то происходит, я не знаю почему. Я не жалуюсь, я просто уже к этому привык. А у вас как, Ольга, скажите, пожалуйста, вы больше оптимист? Или пессимист? Или вы вот этот вот, то, что смешали, сделали...
4: Мне кажется, знаете, я такой осознанный оптимист. То есть вообще по своей структуре должна была быть пессимистом.
3: Так.
4: Исключительно. Но вот утром просыпаюсь, думаю, буду сегодня оптимистом. То есть я считаю, что настроение – это от слова «настрой». Вот я себя сама настрою.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: лучше все.
1: Итак, в эфире программа «Наше все», рубрика «Нескучные поэты». Мы сегодня говорим про оптимистов и пессимистов. Мы вот как яркие представители оптимизма и пессимизма сидим.
2: Да, кстати, да.
1: С Дмитрием. Сами догадайтесь, кто из нас кто. А что касается...
2: Да. А что останется поэзии?
1: А между прочим, я заметила, Дмитрий, что мы как бы друг друга чередуем в этом смысле. Вот если кто-то один из нас упадничество какое-то проявляет, сразу другой его как бы подхватывает больше на оптимизм.
2: И за это я вам хочу сказать большое спасибо. Я как бы регулярно чувствую ваши большие, нежные и заботливые руки на своем ментальном здоровье.
1: Заботливые слова.
2: Заботливые слова, да. Ну, как бы ментальные, да.
1: Что касается оптимизма и пессимизма в поэзии. Ведь есть поэты, которые несут нарративы более оптимистичные, да,
2: так.
1: Согласитесь, а есть более пессимистичные. Вот Маяковский, который...
2: Который какой, скажите,
1: мне Ольга? Мне кажется, нарративы у него были... У него даже, знаете, слог был оптимистичен, вот настолько он бодренько писал, как бы, что даже если положить на этот слог что-то очень грустное, ну, трагично не будет. Ну, хорошо.
2: Хорошо.
1: Светить всегда. Светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнце.
2: А всем известная фраза, которую мы все помним в школе, а вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных
1: троп? Ну, это все
2: троп.
1: Понятно, конечно, поэтому
2: же... А любит, не любит, я руки ломаю. И пальцы разбрасываю, разломавши.
1: Я понимаю.
2: Да.
1: Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг.
2: Да.
1: Конечно, но это со свойственным ему максимализмом в любви. Он вот так трагически уходил только в любовь.
2: Так он же тут как раз и был настоящий.
1: А вот... Что
2: все остальное это был заказ. Это
1: почему?
2: Окна роста, это
1: да
2: лозунги,
1: Господи,
2: это
1: нет,
2: возможность. Тебя
1: заказ?
2: Молодая Советская Ты Республика
1: думаешь, он был
2: печатает.
1: Не искренен?
2: Можно быть искренним, но это будет все равно на заказ. А разве любовь это не искренне, понимаешь? Тем более несчастная любовь. Если вспомнить весь Серебряный век, там особо веселых и радостных не было. Там бери любого просто. Бери, копай от Блока до, там, не знаю, Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой. Все, понимаешь, там это все потом переросшее в Бродского, в Бориса Рыжего. Там
1: хорошо.
2: Же все...
1: Хорошо, вот у Рождественского. Мы дотошные, мы громадные. Наш характер упрям и ершист.
2: Так.
1: Не позволим себя обманывать, мы которые вышли в жизнь. Это нам, крутым и бессонным, миру будущее дарить. Мы еще прикурим от солнца, если только будем курить.
2: Да, но при всем при этом тот же Роберт Рождественский писал потрясающую лирику. Да, и такой вот тоже у него есть... Да, господи, тот же монолог женщины.
1: Мне кажется,
2: надо было опоздать. Помнишь вот это вот блестящая совершенно поэма женщины, по-моему, да? Кстати, друзья, поищите Роберт Рождественский. В интернете она есть. Он пишет от лица женщины, и это потрясающе вкусно.
1: Вот ведь как явилась первой.
2: Да.
1: Надо было опоздать.
2: Где-нибудь
1: в сторонке встать. Ну
2: да.
1: И что-то там,
2: да,
1: сдали
2: да,
1: нервы.
2: Да.
1: Читает потрясающая Алиса Фрейндлих.
2: Есть, да, вообще
1: да.
2: Великолепное видео, просто
1: есть
2: посмотрите.
1: Есть вот этот вот монолог, обязательно всем советуем, рекомендуем. Сейчас не знаю, где его уже можно найти.
0: Наше радио.

0: все.
1: Мы за эфиром с тобой разговаривали, Оль, насчет того, что в то время советское, тем более, когда было там еще 60-е годы, кстати, вот уже тогда шестидесятники немножко расслабили и начали писать. А тогда это было, слушай, если ты не будешь писать радостно,
2: это был нарратив, который исходил, собственно, от верхов.
1: Да.
2: Но я считаю, что это правильно. Вот как ты ни крути.
1: То, что нужно нести что-то такое оптимистичное.
2: И то, что нужно, и то, что сверху это должно быть. Это, понимаешь, настраивать не каждый себя может сам. Настраивать иногда нужно людей настраивать на хороший настрой. Как бы тавтологично это ни прозвучало.
1: А в этом ли миссия поэта? Скажи мне, пожалуйста. Вот должен ли поэт брать и нести в массы какой-то настрой? Или это его рефлексия?
2: Я думаю, что миссия поэта пробуждать. Но вот к чему пробуждать, это уже его ответственность, понимаешь? Ты можешь пробудить к чему-то очень трагическому. Ну, иногда нужно катарсис переживать, безусловно, тень трагичности, это не страшно. Но когда ты несешь уныние, и твой нарратив условно такой, что все умерли, и дальше будет только хуже, но для чего это? Что это несет в мир? Тот, кто хочет, условно говоря, где-то сейчас стоит на краю пропасти, но не лишается упасть вниз, вы его просто туда подталкиваете. Какой в этом смысл? Я не вижу в этом какой-то... тогда это просто ваши, как бы это красиво сказать, самоудовлетворение, которое без осознанности, без понимания того, как вы влияете на людей. А ведь вы влияете. Потому что вы для кого-то лидер общественного... Вы для кого-то лидер, понимаете? Вы для кого-то какой-то светоч, вы для кого-то кто-то ведущий, кто-то вами ведом. И нужно нести эту ответственность.
1: Вот вы все равно сейчас мыслите категории, что поэт в России больше, чем поэт.
2: Подождите. Он везде...
1: Как он может стать тогда лидером мнений? Понимаешь?
2: Подождите.
1: Потому что он просто пишет себе и пишет, потому что оно пишется.
2: Не можется не писать – это в стол. Ты же не пишешь в стол, правильно? Ты пишешь и публикуешь это, и где-то выкладываешь, и люди это читают, и ты хочешь, чтобы читало как можно больше, так?
1: Не могу сказать. Я хочу, наверное, чтобы были лояльные ко мне, что есть моя аудитория, есть твоя аудитория, есть аудитория, Евтушенко, я тоже, понимаешь? Mm-hmm. Вот тебе позитив, который он нес. А каждый выберет свое, ведь не всем идет красное. Вот, кто-то любит красное, кто-то любит дыни, вот. И эти вещи, они могут даже не совмещаться, и как бы каждый выбирает свое. Кто-то ездит на Мерседеса, кто-то
2: немножко
1: макарошки покупает.
2: Вот сейчас вы меня этой метафорой совершенно никак не разведете, потому что кто-то любит красное, кто-то любит дыни, а в данном случае кто-то любит дыни, а кто-то любит прогнившие дыни, понимаешь? Я не хочу, чтобы люди ели прогнившие дыни, чтобы они их просто истязали изнутри, чтобы эти дыни порождали в них болезнь.
1: Давайте оставим уже эту метафору дыни. Я отвлекаюсь.
3: Наше радио.

0: «Наше все». Это «Наше все», нескучные поэты Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Хочу напомнить сейчас маленькую рекламу, пока мы сейчас вновь не перешли в спор, поскольку, мне кажется, ну, никогда, это как тупой конец и острый конец яйца, да? Вот, тупоконечники, остроконечники, они никогда не помирятся. Это как Вилабаджо и Вилариба, тоже ничего не получится. Вот вам еще маркеры культуры новые.
1: Ну, кто-то раньше вымыет.
0: Да. Ольга Ершова, телеграм-канал Ершова пишет, Дмитрий Ленский жив, приходите к нам. У Ольги там много стихотворений. Я сейчас все собираюсь уже вот-вот-вот-вот все выкладывать. Очень много. И делать это тоже регулярно, поскольку надо, оказывается. Так вот, я хотел чего сказать,
1: Ольга. Оказывается, есть такая функция у поэта — писать и выкладывать стихи.
0: Да, а не только вспоминать о них. Скажите, вот смотрите, положительные... Ну, кого вы еще можете вспомнить, которые были положительны? Вот мне кажется, когда был золотой век поэзии...
1: Осадов.
0: Как же я к нему...
1: Заболоцкий.
0: Так,
1: Филатов.
0: Ладно.
1: Нет. Ну, Филатов, он, во всяком случае, ему была не чужда ирония, его сказ про Федота Стрельца.
0: Это стилизованная вещь.
1: Да,
0: это такая
1: согласна.
0: Отдельная вещь. Это как Василий Теркин, знаешь ли, да, у того же Твардовского.
1: Согласна.
0: Там сделать, хотя про войну.
1: Это понятно, что поэты – это в основном люди с обостренным чувством реальности, естественно, обостренные, что больше всего цепляет – трагизм.
0: Конечно.
1: И, конечно же, трагизм.
0: Я знаю, кто!
1: Лермонтов. Простишь, прости, тебя лишенный всего, в чем думал счастье зреть, истлевший сердцем, сокрушенный, могу ли я больше умереть? Вот я помню, что мне...
0: Да, ну Пушкин, ты понимаешь, что у него же там было хорошее, да?
1: Вот, кстати, да. Пушкин очень
0: позитивный. Абсолютно.
1: Отлично.
0: Там же, где у него там все ушли.
1: А сколько вот у него, согласись, гениальных мыслей. Вот именно, вот мне кажется, что, ой, господи, поэты, которые такие вот светлые, как Пушкин, а у них один афоризм на другом. Так все.
0: Да, господи, мы берем даже грустную вещь. Вспомни, вот бегает дворовый мальчик в салазке жучку, посадив себя в коня, преобразив шалун, уж отморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно.
1: Боже,
0: ты видишь эту картинку, это бросается образами, настолько зрительно. Нас просто в школе им закормили. Это я сейчас просто оправдываю
1: Пушкина.
0: Не знаю,
1: меня не закормили.
0: Ну вот я учился в другое время.
1: Я в украинской школе училась, в украинском классе. И у нас был, один урок русского языка в неделю.
0: Угу. Ой!
1: Нет, даже не так. У нас был один урок в неделю, половина русский язык, половина русская литература. Это все, что
0: а
1: нам...
0: у нас двойные были. Две русских литературы, два русских языка.
1: А теперь ты хотя бы понимаешь вообще, какой...
0: Поэтому, конечно.
1: Это только самообразование. Так вот, и у нас была половина не на русскую литературу, а на зарубежную.
0: Куда входила русская литература, да?
1: Входило такое количество русской литературы, что, в принципе, никакое. Мы, конечно, старались с учительницей. Она как-то выкручивалась, она как-то находила лазейки, она что-то заменяла, потому что, ну, там, допустим, вместо Кафки, там, Гоголя и так далее. Но...
0: Подожди, так Гоголя, казалось бы, тиха Украина. Ну, мы сейчас не будем спорить на эту тему.
1: Казалось бы, показалось.
0: Да, показалось бы. Я Панаса Мирного, его повию читал на русском языке.
1: Зато у нас было чуть ли не 3 украинских языка в неделю и 2 украинские литературы. И, можно сказать, а все, что, естественно, остается в памяти, это в основном русская литература, потому что самая великая литература в мире. Давайте уже, не будем скромничать.
0: Стоп.
2: Наше радио.

0: «Наше все».
1: В эфире программа «Наше все». Это рубрика «Нескучные поэты» в студии Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова. Да. А, вы сделали эту паузу, чтобы я вас сейчас сделал и представил. Конечно, боже, это прекрасный конферанс, Ольга.
1: Хотелось бы как-то, чтобы играть в теннис не со стеной, понимаете, а с партнером.
2: А вы не любите, как это называется, эта игра, которая один в стену в теннис? Забыл, сейчас очень удобно. Очень модная штука называется.
1: Вы знаете, это в...
2: Ребят, подскажите, как это вообще? Напишите нам, пожалуйста, как это...
1: Есть такая игра?
2: Офигительная игра для интровертов, глубоких, классных.
1: В общем, я не люблю.
2: Любой поэт.
1: Нет, я люблю пинг-понг играть с партнером.
2: Любите?
1: Да.
2: Да, хорошо. Вы знаете, Ольга, мы вот сейчас с вами разговариваем насчет того, что оптимизм, пессимизм в поэзии. Понятное дело, что мы уже, я думаю, оба согласны, что о грустном, печальном, о расставании гораздо проще пишется. Оно проще пишется, это сильная эмоция, которая тебя захватывает целиком и полностью. Когда ты влюблен, когда ты счастлив, очень часто Вот казалось бы.
1: У меня наоборот. У меня наоборот. У меня настолько обостренное чувство действительности, что когда мне плохо, я вообще ничего не могу делать. Мне когда плохо, я только могу умирать. Я просто лежу и умираю.
2: Я наоборот. У меня вот это состояние депрессии.
1: А когда мне...
2: Оно продуктивное такое?
1: Нет.
2: Кто из нас пессимист?
1: У меня продуктивное, когда мне хорошо. И у меня все равно остается вот это обостренное чувство. У меня все равно оно и так. То есть у меня в комфортном состоянии оно все равно есть.
2: Угу.
1: Я же тебе сегодня рассказывала.
2: Рассказывала, конечно, да, но мы не можем это сказать.
1: Соответственно, когда мне плохо, я вообще просто все, до свидания. Так что о чем-то трагичном я могу написать только после того, как это уже давно минувших дней.
2: А сами себя можете выгонять в состояние, чтобы писать, допустим, о там таком трагическом расставании? Поскольку,
1: Да, конечно.
2: Женщины легче воспринимают поэзию, но им же важно, как волосы подержать, как в караоке.
1: Что касается трагизма, мне больше нравится трагическое послевкусие. Когда уже все-таки я это пережила. Я не хочу в это нырять.
2: С головой, да?
1: Да. Понимаешь, когда ты ныряешь, и в поэзии это видно, не такие получаются хорошие стихи, как после пережитого. Во всяком случае, у меня такой опыт.
2: Хорошо. А я понял, где можно найти реально что-то хорошее, оптимистичное всегда. Допустим, «Огня борту».
1: Это детская поэзия.
2: Да, абсолютно, конечно. Даниил Хармс.
1: Маршак.
2: Детская поэзия Хармса, конечно. Ты туда заходишь, ты просто читаешь. А вот «Светлую грусть», которая вот не пойми какой, вот такой вот.
1: Между прочим, ты знаешь, что одни из самых тиражируемых книг, это именно детские книги. Они с какими-то колоссальными тиражами сейчас выходят. Вот, и я недавно посмотрела, так прям задумалась, может, стать ли мне детской писательницей, да, потому что все остальные жанры такой популярностью не пользуются.
2: Потому что, давайте скажем честно, вот тоже этого нужно касаться, и, возможно, мы с Ольгой подумаем, мы, может быть, сделаем какую-нибудь такую монопрограмму о том же Хармсе. Его изучают западные слависты. У нас очень редко его вот что-то в университетах там тоже, хотя эта вещь вообще великолепная. По-моему, Хаггард зовут автора, поищите, пожалуйста, монографию по Данилу Хармсу. Блестящая совершенно работа. Он западный славист. Он западный филолог, русист. И работа великолепная. Она вышла в очень коротком, в очень маленьком тираже. В интернете, скорее всего, есть. Он же работал над каждой буквой, над каждым словом. Там же должно было звучать, там же должно было легко рифмоваться. Там же высчитывался каждый размер. Он же не мог размазать строку. Он же там четко, чтобы ребенок воспринимал. И там такая математическая точность работы, что сейчас я рассказываю, Ольга на меня смотрит, а я сижу и улыбаюсь от того, что вот этот вот человек, который, в принципе, с трагичной судьбой, вот с кучей трагичных стихов, который написал этот жутчайший мультик, который запретить нужно советский, про это сам «Потец», помнишь, да? Это просто вообще, нужно вычеркнуть его, оставить и только для взрослых, пугать детей этим, можно пытать, там, преступников очень. А тут вот детская поэзия, он так выверял ее, где вот далеко-далеко на лугу, и ты все, и ты начинаешь улыбаться, ты просто представляешь, и у тебя в голове каждая буковка цепляется.
1: Вообще детская поэзия, она прекрасна.
2: Да.
1: Ну, что говорить.
2: Хотя идет «Бычок качается», и оторвали Мишке лапу, и вроде бы тоже грустно, понимаешь?
1: Это очень грустно.
2: Это очень грустно. Но
1: это грустно становится нам с годами, согласись, когда мы читаем «Оторвали Мишке лапу». В детстве это не так грустно.
2: Абсолютно. Оторвал.
1: Да, оторвали лапу.
2: Кто же не вскрывал?
1: Как часто мы слышим, боже, это детская психика. Мне кажется, детская моя психика вообще могла выдержать все, что угодно.
2: Абсолютно. Знали вы, скольким куклам своих сестер двоюродных. И что я, и как, и не все потом уже моргали.
1: В отличие от
2: того, и не у всех были волосы.
1: С годами мы становимся хрупкими, согласитесь, Дмитрий.
2: Конечно.
0: Наше радио.
3: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Наше все. Это наши все нескучные поэты. Ольга Ершова.
2: И Дмитрий Ленский в студии.
1: Мы никогда не придем к единому мнению, должен ли, обязан ли кто-то там в своем творчестве нести что-то такое. Мне кажется, каждый человек должен высказываться, и это и есть, да, но...
2: Но все-таки но понимать ответственность, да. То, что он заражает.
3: Сегодня и вы меня немножко в этом переубедили, Ольга.
2: Любой талант заражает. Вы знаете об этом?
1: Да, знаю. Вообще талантливые люди заразны, я
2: считаю. И ты понимаешь, что самое интересное, что когда ты заражаешься талантом, то ты заражаешься как бы вот именно самим духом этого таланта, то есть чем пропитан, каким вот духом, да, пропитано произведение, любое. Мы берем кино или, неважно,
1: да,
2: литература.
1: Да, да,
2: да. И вот этот дух, ты как бы его немножечко в себя вбираешь на время, да, его несешь, потом его переносишь дальше.
1: Да, да, да, так вот
2: то есть
1: и,
2: ты такой
1: так
2: переносчик.
1: И заводилась эпидемия чумы и прочее, да. Неважно, в поэзии, в литературе, Тулуз, Латрек.
2: Красивая такая метафора, что ты переносчик.
1: Переносчик таланта?
2: Да.
1: Хотелось бы, чтобы он, конечно, оседал еще. Ольга, давайте, раз мы начали сегодняшнюю передачу с вашего стихотворения, давайте вот тоже, давайте немножко больше оптимизма, потому что мы сейчас тут покопались в моих записях, выяснили, что я в принципе, если вы будете нести, то ваши цветы будут четными, ваши букеты, а Ольге там еще можно чуть-чуть, вот знаете, добавить какое-то веселье.
2: Что-то еще из надежды есть.
1: Да, давайте.
2: Ну, есть у меня такое небольшое. Я иду по угрюмой столице, но меня успевая спасти, невозможно прекрасные лица попадаются мне на пути. Вдаль иду между хабов и трещин, но минуя посредственный шум, невозможно прекрасные вещи мне сегодня приходят.
4: Наше радио.

0: чашка. Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: внимание, 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты, поезда, самолеты, море и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 250.

0: 55 45 55.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. ОПЕК Плюс повысила сентябрьские квоты на добычу нефти. Семерка стран-экспортеров сырья договорилась нарастить показатели на 188 тысяч баррелей в сутки. Российская квота на добычу ресурса на этот период вырастет на 62 тысячи баррелей в сутки, следует из опубликованной организацией таблицы. Отмечается, что это решение станет шагом, который завершит постепенную отмену добровольного сокращения нефтедобычи, согласованного ОПЕК Плюс в 2023 году. Следующая встреча стран-участниц организации запланирована на 6 сентября. 6 россиян погибли и 9 пострадали в результате атак ВСУ в течение дня. В Удмуртии беспилотник атаковал гражданский автомобиль. 3 человека скончались, 2, в том числе ребенок, были госпитализированы, сообщила в РИО главы республики Ольга Абрамова. Также 3 погибли при атаке на территорию сельхозпредприятия в Белгородской области, а еще 4 пострадали. Помимо этого, в другом районе региона в результате налета дрона были ранены еще 2 мирных жителя, передают в оперштабе области. Кроме того, о пострадавшем из-за атак ВСУ рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Минимальный размер оплаты труда в следующем году может превысить 32 тысячи рублей. Таким прогнозом поделились в финансовом университете при правительстве. Он основан на темпах повышения показателя в стране за последние годы. При сохранении такой же динамики можно ожидать дальнейшего роста на сумму примерно от 4 до 5 тысяч рублей. Окончательный размер МРОТ российские власти утвердят в конце текущего года. Он начнет действовать с 1 января следующего. На текущий момент сумма минимального размера оплаты труда в России составляет 27 тысяч 90,3 рубля. В Юнармии заявили о росте популярности движения. Начальник главного штаба организации «Герой России» Владислав Головин сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Дагестана. Для молодежи республики разработают образовательные программы и создадут условия для освоения военно-прикладных навыков. Соглашение подписали во время визита Головина в Каспийск, где проходила межрегиональная военно-спортивная игра «Юнфлот». Ранее Головин указывал на важность развития системы наставничества в России. Солнечное затмение ожидается 12 августа. Его можно будет наблюдать в том числе и на территории России, рассказал астроном Александр Алексеев. Правда, увидеть, как Луна полностью закроет Солнце, можно будет только на полуострове Таймыр в крайне труднодоступных местах. На территории европейской части страны будет видно лишь частичное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах. Там Солнце закроется более чем на 80%. А вот южнее явление практически не будет видно. Максимальная фаза затмения будет достигнута в 20 часов 46 минут по московскому времени. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 8 800 201 63 13. Имеет противопоказание, необходимо консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 2 августа в фирменных магазинах Агроэко ребрышки охотничьи Агроэко 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от Агроэко. Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили десантников и ветеранов крылатой пехоты с днем воздушно-десантных войск. В обращении подчеркивается, что служба ВДВ соотносится с исключительным мужеством, силой и умением. А девиз «Никто кроме нас» означает выполнение задач особой важности. Отмечается, что Воронежская земля стала местом для самого первого десанта в истории страны, поэтому областной центр по праву считается родиной ВДВ. Первые лица региона поблагодарили ветеранов за пример ратной доблести действующих десантников за верность традициям и героизм в ходе СВО. Александр Гусев и Юрий Матузов пожелали десантникам крепости духа, оптимизма и благополучия в семьях. В этом году Юго-Восточная железная дорога отмечает 160-летие, и на протяжении своей истории она служила важнейшей магистралью, соединяющей регионы европейской части России. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что эта профессия требует выдержки и чувства ответственности. От работников отрасли зависит безопасность движения, комфорт пассажиров и сохранность груза. Особо отмечена роль ЮВЖД как стратегического партнера в ключевых вопросах развития Воронежской области. Спасибо за круглосуточный труд, самоотдачу, энергию, способную приводить движение поезда, подчеркнули глава области и спикер облдумы, пожелав железнодорожникам здоровья, семейного счастья и доброго пути. Новостям недели. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Панинского района Андреем Кичигиным. Обсуждалось социально-экономическое развитие территории. В районе реализуются крупные инвестпроекты. Сформирован реестр из 14 инвестиционно-привлекательных площадок. Развивается инфраструктура. Построен водозабор и 17 километров сетей. Возведена дорога от Чесменка-Песковатка-Большой Мартын. Отремонтированы несколько трасс. В 2026-м планируют обновить более 36 километров дорог. Обустроены площадки для раздельного сбора ТКО, благоустроены дворы, построены амбулатории, поликлинический корпус в Панино. Идет капремонт больницы, школы и дома культуры. Кроме того, в сфере ТОС в прошлом году реализовано 7 проектов на 9 миллионов рублей. На 2026 получены гранты в размере на 11 миллионов. В Равонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34. Ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. В учебных заведениях открыты парты героя и мемориальные доски. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Это были новости недели.
0: Наше радио.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: тороплюсь.
1: Наше радио.
2: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, и зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны. Все остальное

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: родина.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Трансляция средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Видел я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни,

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от

0: Список диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Проверено временем.

0: вечный зной.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».

0: Механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8-800-333-47-00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

ними. Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение совдепова, кому пировать у стола ненасытного, кому вековать у корыта разбитого. Да бог с ним, плевать, я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана да к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе долг, толстую женщину, хозяйку, работницу. Секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется, и славно.

Way to heaven. А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».

0: коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых «Орлята» России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Росошанский район с рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы полные кавалеры знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», Никитинская, Фридриха Энгельса и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последняя в Воронежской области. Сегодня потеплее до плюс 33 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на подробности.

0: Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых «Орлята» России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район. С рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы. Полные кавалеры. Знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», Никитинская, Фридриха Энгельса и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последнее. В Воронежской области сегодня потеплее до плюс 33 градусов, существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14, об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых «Орлята» России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район. С рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы. Полные кавалеры. Знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», Никитинская, Фридриха Энгельса и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последнее. В Воронежской области сегодня потеплее до плюс 33 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Ох, бывает, на печи сижу, и тут гость.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых орлята России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район. С рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы. Полные кавалеры. Знак отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», «Никитинская», «Фридриха Энгельса» и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последняя в Воронежской области. Сегодня потеплее до плюс 33 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.